0: Арутаматум кепусти.
1: Амиша пути.
0: Уаймяку Лукас Папинар Минуна Ухахматтахай.

Вахтяром Арутом Анендруате. Арут Майя Париаси Тухинча. Арут Майя Париаси Тухинча. А мы учираме сусу карту суасам. А мы учираме сусу карту суасам. Туке туке шаюминг самуата. Туке туке шаюминг самуата. Аши машуаре сусен ирундрар. Аши машуаре сусен ирундрар. Чики чики суси рундра муасара тусам. Чики чики суси рундра муасара тусам. Арут марам сусарта, арут марам сусарта. Хесус сенгирундрар сиамхи, Хесус сенгирундрар.